0: Buenos días a los agricultores.
1: Agroradio.
2: Приступила к производству компьютеров персональный спутник